0: радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

обливаетесь потом. Может быть, на даче с рюкзачком.

0: пластику. Папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

поют на перебой. Уезжаю, не знаю куда. Что-то в сердце моем

никто не будет ждать. Я тихо в двери постучусь, откроет моя мать. И я увижу прядь волос, вся белая, как снег. Такую боль тебе принес через разлуку лет. И твои губы задрожат, глаза сверкнут слезой. Все возвращается назад, и я вернусь домой. И обниму прямо у дверей, прижмусь к тебе щекой. Так поцелуй меня скорей, верну.

прошу тебя лишь об одном: немножко помолчи и вытри слезы ты платком, за все меня прости.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Телек, Турция, отель «Титаник Делюкс».

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Нет времени объяснять. На «Волбере» скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-24-27. Город Москва, 18+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Каждый второй мужчина устал. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз-Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз-Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2000.
0: Сон 8-495-925-33-17.

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла.

вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

одиночеством заваривали чай. Ты в дверь тихонько

обезличена. По скошенной траве найду дорогу, по снегу запорошенной тропе. Пусть люди говорят, побойся Бога.

0: Радио Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Угасание после 55 – это приговор?
5: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
4: Что отказывает первым?
5: Желание.
4: Отказывает первым?
5: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
4: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
5: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
4: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
4: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
5: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020.
0: Сон 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.
1: Абакан, 105.7.
2: Иркутск, 105.6.
3: Воронеж, 102.8.
0: Одна страна.

0: «Дорога» — символичное название композиции, прозвучавшей на волне хорошего радио в начале часа. Дорогу длиной в 26 лет мы прошли и останавливаться не собираемся. Разумеется, при вашей деятельной поддержке. С днем рождения, радио «Шансон». И спасибо всем тем, кто недавно к нам присоединился и давным-давно вместе с нами, и даже с самого-самого начала. Вы слушаете хорошие песни на хорошем радио. Ну, а в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем сегодня вместе.
1: Это...

Давай считать, что я им врал. Это так в самом деле. Я тебя среди всех выбирал. Они дубы 7 дней на неделе. Все бы врал я,

Что с тобой? Как же я на волне хорошего радио. Ну а дальше к нам присоединится Афина, которая уже час тому назад, хотя в Москве всего 7 утра, час назад уже оставила поздравление радио «Шансон» с днем рождения. И сегодня, кстати говоря, для любимого радио презентует абсолютно новую композицию в программе «Только для вас». Ее услышите, она посвящена радио «Шансон» будет. Так что в 15 часов по московскому времени композицию Афины обязательно новую сможете оценить. Ну а пока девочки рулят на хорошем радио.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Я хулиган, улица мама. В тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка, бай, запомни.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Спасибо.
4: Спасибо вам.
5: Благодарю вас.
3: Спасибо.
5: Мы вам очень
3: спасибо
5: благодарны.
3: Вам
1: большое спасибо.
6: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: но свой.
1: Валерий Курас про самолетик «Маленький, но свой» на волне хорошего радио. Чем хвалится Евгений Григорьев? А новой песней хвалится, потому что, говорит, сон как-то приснился. Сон как фильм, в котором звучала песня. Проснулся, а в голове крутятся три слова. «Не теряйте любимых». Строчка потянула за собой другие, как водится. Вот так появилось стихотворение. И, говорит, в итоге песня получилась и про него тоже. «Не теряйте любимых». Так она называется. И во всемирной паутине уже можно ознакомиться. А на шансоне только так звучит.
2: Ямочки.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: «Джак Т-9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. «Джак Т-9».
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам. Ждем. Иногда долго. Тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были. Потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
2: Подробнее на банк.ру. Алтыбанк 0+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: Угарант 127-24-76-27. Город Москва. 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

уж точно подобрали день и подобрали климат, когда можно будет под любимые песни энергично потанцевать до нескольких часов подряд, да получить заряд отличного настроения. Это все про нашу всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября на столичной Лайф-арене мы собираемся. Самые доступные билеты, конечно, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И много артистов будет, и среди тех, кто поднимется на сцену, будет Григорий Лепс.

8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Препараты начнут поставлять в регионы страны в конце августа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости. Он уточнил, что сейчас заканчиваются производственные циклы по выпуску вакцинных препаратов. А их производство стартовало в марте, сразу после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила рекомендации по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Напомню, ранее академик РАН Геннадий Онищенко для профилактики ОРВИ и гриппа призвал ввести в каждой школе утренние фильтры с измерением температуры. На знаках парковки предложили заменить латинскую букву «П» на русскую. По мнению депутата Госдумы Каплана Паниша, это логичное продолжение политики укрепления национальной идентичности русского языка и его символов. Как пишет РИА Новости, с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно документу, вывески и указатели должны переводиться на русский язык. При этом на дорожных знаках до сих пор используется латинская буква «П» для обозначения парковки от английского «паркинг». Паниш отметил, что замена букв сделает знаки более соответствующими национальной культуре и будет способствовать популяризации русского языка. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. И заключение выпуска – официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейку, юань – 12 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, Радио Шансон.

«Бессовестно счастливое» название этой композиции на хорошем радио. И мы «Бессовестно счастливые» радио «Шансон». 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работаем на 1700 городов в нашей стране и далеко за ее пределами. А благодаря интернету и на весь мир распространяем свой сигнал. Главное настроиться, если захотите. А вы точно захотите быть вместе с нами в наш 26-й день рождения. Почему? Потому что музыки много, а шансон один. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Всех нас с праздником.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Гелег, Турция, отель «Титаник Делюкс».

на шансоне. Пей, гуляй, веселись. Но самим воровайкам, конечно, сейчас не до особого веселья. На этой неделе девчонки не только выступали, но и в студии очень так серьезно поработали, записывали новый звуковой материал. И, как сами выразились, чтобы мы ждали крутые новинки от воровайек. Вот вопрос возникает только, успеют ли эти новинки выпустить летом или все-таки премьеры состоятся осенью. Поживем, как говорится, увидим и услышим на радио «Шансон».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

на хорошем радио. А в деревне композиция называлась «Я в деревне». В том числе и голос Алексея Петрухина звучал и в городе. На столичной лайф-арене голос Алексея Петрухина, его песня тоже зазвучат 14 ноября, потому что в этот день, 14 ноября, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» распахнет свои двери. И будет много-много артистов на сцене. Не только Алексей Петрухин, будет и Ирина Круг, чья песня «Ягода малина» дальше звучит. Будут и другие. Заходите на наш сайт radioshanson.ru за подробностями. Возрастное ограничение 12+. А так, приходите танцевать вместе с нами.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк плюс.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечные. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот как раз о том, что хочется не терять, а хочется, наоборот, приобретать. И в следующей песне на волне хорошего радио, которая называется «Озеро любви» в исполнении Тамары Кутидзе. Тамара говорит, образ общей мечты – это однажды оставить все лишнее позади, подняться над повседневностью и оказаться там, где есть

0: В торговых центрах «Дзержинец» и «Рояль».
1: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-70.

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минпросвещение определило перечень обязательных школьных предметов на 2026-2027 учебный год. В нем сохранен базовый набор традиционных дисциплин. Это русский язык, математика, история, география, литература, иностранный язык, физика, химия и биология. Остальные предметы распределены по уровням обучения с учетом возраста и нагрузки учеников, пишет РИА Новости. Кроме того, для пятых классов добавлен новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Он дополнит образовательную программу в части воспитания и мировоззрения школьников. В России утвердили ГОСТы на мясные консервы и полуфабрикаты для детей. Новые стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года. Как пишет РИА Новости, консервы должны быть герметичными, стерилизованными и представлять из себя равномерно перемешанную смесь тушеных кусочков бескостного мяса массой от 5 до 10 граммов с овощами. Не должно быть хрящей и грубой соединительной ткани, а полуфабрикаты для детей раннего возраста будут выпускаться только замороженными. Тем временем леденцы на палочке будут маркировать. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает газета «РУ», мера дополняет общие правила контроля оборота сладостей, действующие с 1 июля. Обязательная цифровая маркировка уже охватывает широкий спектр продукции, в частности шоколад и жевательную резинку. Но введение поможет усилить контроль за качеством продукции. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Алла Некрасова, радио «Шансон».

свадьба, но тоже очень приятный повод. День рождения радио «Шансон». Сегодня нам 26. За эти годы менялось многое. И музыка, и средства ее воспроизведения, и города приема, и эфира, и привычки слушать радиостанцию. Но неизменным оставалось главное – доверие ваше, аудитории радио «Шансон». И мы останемся радиостанцией, которая говорит с вами на одном языке. Радио, которым есть жизнь. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Следующая песня «Без тебя» на «Хорошем радио».

0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Азия-то цветная, но вот Олег Газманов говорит, что жизнь, она двуцветная, как зебра, и сейчас у него явно черная полоса. Дома прорвало трубу, и вода затопила его студию, техника пострадала, компьютер пострадал, жесткие диски, где хранились новые песни, и аранжировки к юбилейному концерту, ну, технику-то можно новую купить, а вот данные, если их не удастся восстановить, говорит Олег Газманов, придется все заново записать. Единственное, на радио «Шансон». Даже

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж. Бриллиант.

0: белой карете.
1: На белой карете в эфире радио «Шансон». Хитрый летний план у Виктора Королева. Говорит, с понедельника по пятницу старается сделать все по максимуму, чтобы с сегодняшнего вечера, с субботнего вечера раствориться в полнейшем ничего не делании, да и с чистой совестью. Потому что к концу недели уже все становится лениво, говорит Виктор Королев, и начинает прогрессировать диванное настроение. С добрым утром, любимая, в продолжении эфира. Хорошего радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Баян». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаран 127-24-26-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечные. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ на в портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

слову о тех, кто рядом. Радио Шансон теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Первоклассники в сентябре и октябре должны посещать не более 3 уроков в день по 35 минут каждый. При этом недельная учебная нагрузка на детей не может превышать 15 часов. Такие методические рекомендации дали в Минпросвещение, пишет РИА Новости. В ноябре-декабре уже возможно проведение 4 уроков в день. При необходимости сокращения часов в адаптационный период в первую очередь уменьшается количество занятий по наиболее трудным учебным предметам, таким как русский язык и математика. Допустимо снижение не более чем на 1 час в неделю по каждой из этих дисциплин. Тем временем в Роскачестве рекомендовали воздержаться от покупки ярких канцелярских товаров без маркировки. В составе продукции кислотных цветов, вероятно, присутствуют красители с тяжелыми металлами. Их наличие можно определить по резкому химическому запаху, пишет РИА Новости. Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от приобретения ароматизированных фломастеров и ручек, так как применяемые в них отдушки могут вызывать аллергию. Подчеркивается, что наличие на товаре знака ЕАЭС означает, что он прошел проверку и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эхо» разгуляем. Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: Вот и нам всегда было мало. Просто сохранять любимую музыку. Мы помогаем ей двигаться вперед. С вашей помощью, разумеется. Вы в хит-параде «Шансон года» голосуете за полюбившиеся композиции, показывая тем самым, куда дальше развиваться жанру. Ну и подводить итоги будем сегодня целой недели. Хит-парад «Шансон года» уже в следующем часе зазвучит в эфире. Проголосовать, напомнит ваш покорный слуга, можно на нашем сайте radioshanson.ru. Но на самом деле сегодня-то подводим мы и более грандиозные итоги 26-летней работы. Сегодня день рождения у радио «Шансон», и мы от души поздравляем и вас, и артистов. Ну и, конечно, нас тоже. В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шанс» с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

0: Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

История о горьком шоколаде на хорошем радио, но есть и сладкие моменты, и вот подтверждение. Дочь Любови Успенской решилась на кардинальный шаг, который раз и навсегда изменит ее жизнь и жизнь самой Любови Успенской наверняка. После лет тяжелых испытаний дочь официально заявила, что намерена отказаться от фамилии своего отца и взять громкую и известную на всю страну фамилию. Фамилию Успенская. Он и она продолжит эфир хорошего радио. Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция. Красивый памятник с установкой за 48 350 рублей. Камнеград, 234 03 77. Приятно.

0: восхищают.
1: Золотой миле, Цуми и Веденяпина 13.
2: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Бани на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро» – природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: дарит радости шанс испытать судьбу. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Дело в том, что мы на фестивале «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября вместе с любимыми артистами. И Михаил Шуфутинский, которого только-только послушали на волне радио «Шансон», тоже к нам присоединится, как и многие другие артисты. Все подробности найдете на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Ну а пока «Тяжело седому пацану», «Ангел», «Мужчины и женщины» и «Санкции» послушаем.
1: По дороге вечности печаль за мной.

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк полюбит.
3: Проверьте здоровье Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
11: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
10: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин на волне хорошего радио. У Сергея интересная летняя идея – петь любимые песни и зажигать их, вдыхая морской бриз. А именно поэтому выступает он на Черноморском побережье, уже позади Ейск и Дивноморское. Между делом так успел заскочить и в Туапсе. Будет еще на пути и Геленджик, и Лазаревское, и в Дивноморское еще вернется. Песня «Летай» – продолжение эфира. А очень скоро после выпуска новостей ждет вас хит-парад «Шансон года» на хорошем радио.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер Аутобанк, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. МЧС планирует увеличить размер штрафов за управление судами в состоянии опьянения. Мера призвана снизить количество таких нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что с начала года произошло 106 аварий, связанных с маломерными судами, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время за управление судном в состоянии опьянения вынесено 99 штрафов. Россияне чаще всего держат деньги в накопительных, на накопительных счетах и банковских вкладах. Их используют 43,30% опрошенных соответственно. Также для большинства сейчас важнее сохранность уже собранных средств, а не заработок на инвестициях. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. В ценные бумаги вкладывают 19% респондентов, в валюте или наличных рублях сбережения хранят примерно по 5% россиян. При этом у каждого пятого совсем нет накоплений. Спрос россиян на отдых на Мальдивах в текущем году вырос на 18%. С начала года острова посетили 190 тысяч гостей из России. Это фактически каждый седьмой турист в стране, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам эксперта, пляжный тур на остров-отель по системе «Все включено» с прямым перелетом в сентябре будет стоить от 200 тысяч рублей за человека на неделю. А за размещение на обитаемом острове, где живут местные жители, цены начинаются от 140 тысяч. Бабье лето придет в Москву к середине сентября. По предварительному прогнозу, потепление будет недолгим. Об этом сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При благоприятном сценарии в первый месяц осени температура способна подняться до плюс 25 градусов. Однако уже в 20-х числах сентября ожидается до 13 градусов тепла днем, а по ночам возможны первые заморозки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый расклад в нашем хит-параде. Сегодня в нем есть премьера, знакомые имена, неожиданные перестановки и та самая часть выпуска, когда становится особенно интересно, кто приблизился к вершине, а кому еще предстоит немного потеснить соседей. По микрофону Рустем Ахметшин, мы начинаем хит-парад «Шансон года». Григорий Лепс и Акмаль решили напомнить, что шутка шуткой, а музыкальный хит – дело вполне серьезное. Их совместная работа так и называется – «Шутка». Но для нашего хит-парада это совершенно не шутка. Сегодня премьера открывает выпуск с 12-й строчки. Слушаем новинку и проверяем, насколько далеко она сможет продвинуться в следующих выпусках. Проголосовать вы можете на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер

0: Юлия Михальчик сегодня снова предлагает нам довольно необычное превращение. В песне «Буду твоей кошкой» все начинается с обещания, которое звучит одновременно мило и слегка опасно. Потому что кошка – это тот случай, когда вместе с нежностью автоматически приобретается право на собственное мнение по любому вопросу. Итак, Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» занимает 11 место.
1: Шансон номер 11.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.

Ошибки бывают разные. Одни хочется забыть, другие исправить. А третьи неожиданно становятся частью хорошей истории. У Игоря Слуцкого сегодня именно музыкальный вариант. Его ошибка занимает 9-е место. Шансон.

У Алены Петровской в этом выпуске 8 место. «Сердце бьется в закрытую дверь». Название с таким количеством эмоций, что даже пульс, кажется, начинает работать по отдельному расписанию. А слушателю остается только решить, что сегодня важнее – разобраться в чувствах или сначала все-таки послушать песню.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Спасибо.
7: Спасибо вам.
8: Благодарю вас.
6: Спасибо.
8: Мы вам
6: большое.
8: Очень
6: спасибо
8: благодарны.
6: Вы вам благодарны.
9: Большое спасибо.
10: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
11: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: У Михаила Бублика сегодня 7-е место. Название песни «Лети, лепесток» звучит так, будто в ее центре маленький герой с большим маршрутом. Причем маршрут без навигатора. Куда ветер понесет, туда и отправились. Хорошо, что в музыке направление все-таки известно заранее.
0: Шансон номер 7.
2: Тебе подарю синеву морей, океан

Евгений Григорьев продолжает борьбу за верхние позиции. Обожгла любовь. После таких слов хочется срочно выяснить, где лежит аптечка и кто отвечает за технику безопасности. Но в жизни сердечные дела редко укладываются в инструкции. Сегодня Евгений Григорьев занимает 6-е место нашего хит-парада.

0: «Губы Наташки». Одно название моментально создает персонажа еще до того, как слушатель успевает познакомиться с самой историей. Наташка уже появилась, теперь остается понять, почему именно ее история оказалась в хит-параде. Ирина Круг, «Губы Наташки», 5-е место.
1: Шансон.

Султан Лагучев в шансон-чарте представляет песню «Роза черная». Здесь явно есть характер. Красная роза – классика, белая – нежность, а черная сразу заставляет задуматься, это точно подарок или сейчас начнется очень серьезный разговор. Сегодня четвертая строчка. Шансон.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Выходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: После 40 жизнь только начинается.
11: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-93-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Лето обычно заканчивается по календарю, но у музыки свои правила. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» сегодня занимает 3-е место. И это тот случай, когда даже несколько минут в эфире могут вернуть ощущение отпуска. Правда, чемодан собирать

Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» сегодня получает серебро. Этот хит обещает движение в разные стороны, но сама песня, наоборот, уверенно держится рядом с первой строчкой. И здесь уже вопрос не в том, вернется ли она в лидеры, а в том, насколько долго придется ждать следующего шага. Шансон.

0: А теперь вся сегодняшняя дюжина перед главным результатом.
1: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: На 12-м месте премьера, которой предстоит доказать, что название – это одно, а место в чарте – совсем другое. Григорий Лепс и Акмаль. Шутка.
2: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик с песней «Буду твоей кошкой» на 11-й позиции. Совместная работа двух артистов с разным жизненным опытом продолжает свой путь в хит-параде. На 10-м месте Чепик и Холл.

0: На 9-й строчке Игорь Слуцкий с песней «Ошибка». И вполне удачная ошибка для нашего чата.
1: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: На 8-м месте чувств столько, что одного сердцебиения явно недостаточно. Алена Петровская. «Сердце бьется в закрытую дверь».
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик с хитом «Лети, лепесток», занимая сегодня 7-е место.
3: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след поставила.
0: Когда чувства оставляют след, хорошо, что из этого получается музыка. На 6-й позиции Евгений Григорьев и «Обожгла любовь».
4: Губы Наташки.
0: История Ирины Круг с главным персонажем, имя которого уже стало частью названия, на 5-м месте. «Губы Наташки».

0: занимает Султан Лагучев и его «Роза черная». Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета. Алексей Петрухин и Анна Семенович разделили лето и бронзовую медаль чарта.
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебро получает Александр Новиков за авторский лирический хит «Разлетелись как птицы». А вот теперь пора узнать имя обладателя золотой медали. И первое место на этой неделе занимает Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет». Название, конечно, предполагает финал, но для хит-парада это, наоборот, отличный старт для нового отчета. Напомню, голосовать за свои любимые песни и артистов вы можете на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Пусть у вас будет больше дней, которые хочется запомнить, людей, с которыми приятно встретиться, и музыки, которую хочется ставить на повтор. До встречи ровно через неделю. Пока.
2: Шансон номер один. Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один. Радио «Шансон».

12 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники от лица партии стали предлагать пройти фальшивые опросы в преддверии выборов. За это участникам обещают денежные вознаграждения, сообщила РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, жертве предлагают скачать приложение, которое якобы необходимо для прохождения опроса. Однако в действительности оно содержит вредоносное программное обеспечение, собирающее личные данные пользователя. Кроме того, для получения вознаграждения предлагают ввести реквизиты банковской карты и предоставить приложению доступ к СМС, сообщениям и контактам. Это позволяет преступникам перехватывать одноразовые коды подтверждения и использовать их для доступа к банковским сервисам жертвы. Штрафы за нарушения при перевозках детей планируют снизить. Такие поправки в закон разработала Минэкономразвития. Как пишет «Известия», к нарушениям, не влияющим на безопасность поездки, хотят отнести отсутствие договора фрахтования, содержащего сведения о сторонах перевозки, транспортном средстве и сроках поездки, а также списках детей и сопровождающих. За невыполнение этих требований предлагается установить штрафы от 3 до 10 тысяч рублей. Инициатива направлена на то, чтобы установить взыскание в зависимости от тяжести проступка. Это позволит более гибко подходить к оценке правонарушений, не смешивая незначительные погрешности в документах с более серьезными случаями. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, шансон один. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

нравятся мне отрывки с концертов Елены Ваенги. Записи, конечно, поклонников, любительские. И я не устаю удивляться, как певица взаимодействует с залом. Ну, прям очень завораживающее действие. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Выходные на календаре. Они принадлежат всецело нам. Да, порадую и порадуемся рубрике «Мобильные выходные». Так что делитесь своим позитивом. Буду озвучивать ежечасно. Напомню, наш контактный номер +7 909 955 1030. Обращайтесь через портал Макс. Ну и, конечно, будем рады поздравлениям в честь дня рождения радио «Шансон».

настоящий рыбак — это не тот, кто много рыбы поймал, а тот, кто аргументированно доказал. В этот раз рыбу поймать не было никакой возможности. Всем, кто сейчас на берегу и занят тихой охотой, огромный привет. Сейчас перенесемся в 89-й год, когда была презентована песня «Верю» в исполнении Андрея Державина. Надо сказать, что вторая волна популярности этой композиции была гарантирована в 2025 году, когда она была отмечена премией «Шансон года». Ну что ж, слушаем.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот» – гордость поколений.
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Крестик надену, перекрещусь я, ах, гулять так гулять.

со мной. Ты уехала, если все было игрой. Что ж не весело я,

вопросы остаются без ответа. Две мечты имею: космос и 101 километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей, так что двину-ка я, братцы, к

Я помню, как в свое время заслушивалась этой песней. Она у меня стояла на репите. Интересная история этой песни. Написана она была Сергеем Трофимовым, но не пользовалась популярностью изначально. А вот когда она была исполнена Александром Ивановым, то случился, конечно, успех. Александр Иванов настоял на тихой, почти интимной манере исполнения. Он хотел, чтобы песня звучала простым человеческим голосом. Вот этот подход идеально передал и смысл текста. Ну что ж, группа «Воровайки» далее в продолжении. А я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победите в премии «Придорожный год» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться. Вас. Национальные проекты России.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепи», Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

будет свадьба говорить. Свадьба не шабаша на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники храбрые.

0: красоты.
1: Мобильные выходные на радио «Шансон». И давайте озвучу уже присланное. Фан-клуб Алексея Петрухина поздравляет любимый радио «Шансон» с днем рождения. Сотрудникам здоровья, счастья, творческого вдохновения, а радио процветания. А то, что на радио «Шансон» звучат лучшие артисты, наш фан-клуб уверен на все 100. Музыки много, а «Шансон» один. А с днем рождения любимый «Шансон» поздравляет и Наташа. Процветания любимому радио, а замечательным ведущим отличной работы, приносящей радость и удовольствие.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера, баня на воде с сибирским чаном, рыбалка, лодки и катамараны, банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценка за поведение в школах будет выставляться с учетом 4 основных критериев. Они включают 10 показателей. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. По итогам апробации определена 3-уровневая оценка поведения, образцовое поведение, допустимое и недопустимое поведение. Колударова пояснила, что оценивание проводится отдельно от академической успеваемости. Оценка не повлияет на допуск к госэкзаменам и не является мерой дисциплинарного взыскания. Главная цель нововведения – стимулирование личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также формирование ответственности. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничение с российских спортсменов от различных организаций и заявили, что решение было принято в режиме постановления Международного олимпийского комитета, отменившее прежние запреты. Об этом пишет «Коммерсант». Теперь россияне смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и символикой, а также исполнять свой национальный гимн. Спрос на товары для кошек за первую половину лета вырос на 11% год-году. При этом средний чек снизился на 7% и составил 6670 рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда». Больше всего россияне тратились на массажеры, когтеточки и качественные шампуни для питомцев. При этом спрос на игрушки упал на 15%. По словам экспертов, это говорит о том, что владельцы перешли от спонтанных покупок к разумной экономии. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами, своими губами. И тогда никакие холода не страшны. Весьма согревающим может стать встреча друзей, которая как раз и запланирована на осень. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на легендарный концерт. Так что приглашаем на всенародную площадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в Лайф-арену. Самые доступные билеты, ну, конечно же, на танцпол, где каждый из вас может стать частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Крутукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Шаман и многие другие любимейшие артисты. Есть возрастные ограничения, учтите, это 12+.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

radioshanson.ru, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

после расставания многие люди замечают странную вещь из памяти, ну, как будто исчезает все плохое, и на первый план выходят только теплые, трогательные моменты. Вспоминаются поездки, слова любви, внимание, близость. И на этом фоне появляются сомнения. А вдруг я ошиблась? Может быть, все было не так уж и плохо? Это состояние часто пугает и сбивает с толку. Но, знаете, с вами все в порядке. Так что это обычно бывает и работает психика после, увы, разрыва или потери. Ну и, конечно, хочу вам пожелать любить и быть любимыми, чтобы творить красивое завтра, а не возвращаться мыслями в прекрасное, но вчера. Сейчас предлагаю потанцевать. Ритмы очень вдохновляющие. Далее.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Наши близкие достойны памяти. Семейный памятник из черного гранита всего за 42 840 рублей. Камнеград, 234-03-77.
5: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
6: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
7: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: Угар 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: «Радио Шансон» представляет.
9: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
10: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
9: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон – это место встречи, а не место расставания. А посему мобильные выходные продолжают транслировать ваши сообщения. Анна, к нам обратилась наша постоянная слушательница с 2000 года. Да, они с нами на волнах Радио Шансон, они из Москвы. Теперь радио им можно смотреть ВКонтакте. И это замечательно, с праздником нас, коллег. Наше доброе радио, наш Шансон. С днем рождения, теперь вы и на Яндексе. Радио тут пока мною не изучено, не совсем понятно пока. Ну вот легкого плавания хочется пожелать Шансону по волнам жизни. Без шторма, без бурь, без преград и спокойного штиля. Какая у ведущих все-таки сложная работа. Анна сокрушается, хотела трудоустроиться, но график работы. А мы молодцы, и с этим не поспорить. Процветание нам. Весь коллектив радио Шансон поздравляю с днем рождения. Это Алена Павлова и Алексей из Саратова сейчас на даче, да, отдыхает в беседке. Да и притом не один, а в кругу друзей. А посему им привет Даше, Маше, Лёше, Богдану, Ульяне, ну и, конечно же, Алексею. Спасибо вам за то, что участвуете в рубрике «Мобильные выходные».

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо.
7: Мы
5: вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Большое.
7: Вам благодарны.
5: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

На госуслугах появился раздел о психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Как рассказала Минцифра, им доступны очные встречи со специалистами, круглосуточная горячая линия психологической поддержки в ряде регионов, встречи по видеосвязи. Помощь оказывается бесплатной и добровольно. Обращение не фиксируется, информация не передается третьим лицам, а телефонный разговор может быть анонимным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящих всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября.

«Елочки московские» группа Любэ была создана к празднованию 850-летия Москвы и изначально воспринималась как несколько хулиганская и шансонистая, но со временем ее стали воспринимать как искренние добрые слова любви родному городу, отражающий дух того времени. Она полюбилась москвичам и стала практически народной. Владимир Ждамиров готов подарить надежду далее, что все вернется. В студии Ольга Шатрова. И мне остается только напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Телег, Турция, отель «Титаник Делюкс»,

0: Челлендже. Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Рябавин не голословен, обещая сделать все, чтобы мы могли быть счастливы. На берегу Средиземного моря, на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон» Сергей Рябавин исполнит любимые песни наши. Также для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Есть ограничение возрастное 18+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баню на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро» – природа, как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой Маус соплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнула. Беглец

былом. Свою жизнь читая между строк.

0: сердце ждет.
1: Продолжает звучать песни из золотой коллекции радио Шансон. И мне радостно порадовать всех поклонников, что теперь радио Шансон не ограничивается FM-диапазоном. Радио Шансон отныне всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. Да где угодно, дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам, включайте радио Шансон, приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Боец». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк
5: плюс. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: Угаром 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО «РВВ». ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
15: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
14: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
15: Танцпол подойдет?
14: Танцпол всем подойдет, Людочка!
16: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Вот вошла она, и стихло все крикливое, и зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе.

улыбнулась, и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

назвал меня. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

Выходные, они как деньги. Их много не бывает. Лето на радио «Шансон».

Простить, конечно, возможно, но давайте лучше озвучим сообщение, поздравление, которое приходит в рамках мобильные выходные на радио «Шансон». С днем рождения, радио «Шансон», с 26-летием. Ну, конечно, пожелание долголетия, процветания новых замечательных песен, талантливых исполнителей, преданных слушателей, талантливых сотрудников. И Наталья из СПБ. Лазаренко Алексей из Саратова передает огромный привет любимым родственникам, родителям, друзьям Алексею Новикову, Наталье Алексеевне. Это теща. Приписка «Я люблю тебя». А также Марии Сергеевне, Дарье Васильевне Лазаренко. Это любимой жене. Мы очень рады вас слышать и любим. Вы знаете, наша любовь взаимна. Ну а совсем скоро для вас подготовлена программа по заявкам. Только для вас на радио «Шансон». Так что обращайтесь. Будем праздновать.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. МВД рекомендует для защиты личных данных отключить персонализированные ответы при использовании умных колонок. Компании собирают данные о предпочтениях пользователей, любимой музыке, вопросах, интересах, которые затем используются для таргетированной рекламы и создания профиля. Кроме того, ребенок может случайно оформить заказ или включить опасное устройство. В ведомстве рекомендовали отключить голосовые покупки в настройках аккаунта, а в системе «Умный дом» запретить колонки управлять критичными устройствами через настройки в приложении. Депутаты Госдумы предлагают бесплатно предоставлять многодетным семьям витамины и общеукрепляющие препараты. Эта мера поможет родителям сохранить здоровье ребенка в период сезонных заболеваний и больших нагрузок в школе. Парламентарии уточнили, что инициатива должна касаться любых многодетных семей, вне зависимости от их дохода. В случае реализации этой идеи препараты будут предоставлять в аптеках по рецепту. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Минувшая ночь в Москве стала второй в списке самых холодных за все лето текущего года. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, арктическое вторжение, начавшееся в столичном регионе 12 августа, финишировало очередной очень холодной ночью. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, столбик термометра опустился до 8,9 градуса. На следующей неделе в Москве и Подмосковье прогнозируется погода с температурой плюс 20-27. Также возможна переменная облачность и дожди. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97.51. Дарья Березовская, радио «Шансон». На радио «Шансон»

рождения шансона. Поздравляем от души. Пусть зарплата, шутки, песни ваши будут хороши. С вами мы и посмеемся, и немного погрустим. И привет родным и близким в СМС передадим. Вам желаем много счастья, солнца, радости, успех. Процветай, шансон, любимый. Это Лариса Архипова из Балашихи посвятила вот такие замечательные стихи в адрес коллектива «Радио Шансон». Спасибо вам. Продолжает звучать ваши поздравления в адрес радиостанции. Но я хотела бы вас попросить все-таки не забывать о личных своих поводах для радости. Плюс 7-909-955-103-0. Жду от вас не только приветы, но и поздравления и знаки внимания в отношении своих родных и близких. Ну, а мы, конечно, постараемся вас музыкально как-то приободрить. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь по этому номеру через портал Макс, через СМС, ну или же оставляйте через специальную форму на нашем сайте radioshanson.ru.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru.

0: Проведение мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Только для вас.
3: Продолжаем отмечать наш общий праздник 26 лет, как Радио Шансон дарит неподражаемые эмоции. Но давайте все-таки поздравим именинников среди наших слушателей. Сегодня день рождения Радио Шансон, и сегодня день рождения нашей мамы. Огромное вам спасибо, слушаю вас постоянно и очень люблю ваше радио. Татьяна из Перми. К сожалению, не указано имя мамы, но мы все равно поздравляем. Пусть больше будет моментов в жизни самых прекрасных и самых замечательных, ну и, конечно, компании Радио Шансон. Хотим поздравить с днем рождения нашего самого наилучшего папу и дедушку Михаила Евгеньевича Мальцева. Это внук Богдан, сын Дмитрий и сноха Екатерина. Привет всему братску летит. И поздравьте, пожалуйста, нашего самого замечательного мужа, отца и просто хорошего друга Сергея Витальевича с днем рождения. Что пожелать? Ну, конечно, сибирского здоровья, успехов во всех начинаниях. Мы его очень-очень сильно любим. Радио Шансон, с днем рождения. Желаю здоровья, сил, энергии, мира, процветания, новых хороших песен и всего самого наилучшего. Ну и хочу поздравить с днем рождения одного человека. Это себя. Даниил, мы тоже присоединяемся к поздравлениям в ваш адрес. Пусть у вас в жизни будет все просто замечательно. И никаких отрицательных моментов и сюрпризов.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Судостроителям почет и уважение.
5: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
4: «Стройфлот» – гордость поколений.
5: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

продолжается программа «По заявкам», где мы просто приумножаем все то добро, которое есть на свете. Поздравления звучат, конечно, в адрес нас, коллег «Шансона», но мне кажется, что главное – это «Шансон», это не только коллектив «Радио Шансон», это еще и вы, наши преданные слушатели. Так что вас с праздником в первую очередь. Итак, поздравляем с праздником «Шансон», процветания всем, всем, заметьте, да, хорошего настроения, хорошей погоды и здоровья. Это Лена из Москвы. Поздравления с днем рождения от чатика любителей и ценителей «Радио Шансон». Спасибо, что вы есть. Спасибо, что объединяете людей. Благодаря вам у многих появились друзья в разных городах России. Желаем благополучия, процветания, благодарных слушателей, новых, хороших и душевных песен. Это Мария, массажист из Санкт-Петербурга. Свое восхищение и поздравления в адрес «Радио Шансон» от Саши Газареза мы получили. Благодаря «Радио Шансон» нашел себе друзей на всей территории России. Спасибо вам и моим новым друзьям из нашего чата. Спасибо за ваши утренние и вечерние шоу, за музыку, за классика жанра. Благодаря вам у меня появились друзья из разных уголков страны. Желаю вам успехов. Это Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. С днем рождения, «Шансон», вы одни на миллион. А вернее так, вы одни, а нас миллион. Да мне кажется, больше. Песни ваши, зная с детства, вы стреляете прямо в сердце. Процветание вам без срока. Подарю сегодня строки. Пусть сбываются все планы. Это Светлана Кукушкина из города Гжель. Передайте привет в город Курчатов Диме, Ване, Любови Николаевне и моей любимой Наталье Поляковой. Я вас очень люблю и скучаю. Это Михаил. Программа «По заявкам» только для вас. Дневной выпуск продолжается.

0: есть такие замечательные добрые пожелания в адрес радио Шансон. Да, отмечаем. Спасибо вам за то, что участвуете. Спасибо вам за тепло, музыку и хорошее настроение. Люблю радио Шансон уже 25 лет. Да, не буду поправлять. Может быть, не сразу началось все. Слушаю, не изменяю. Спасибо всему коллективу. Вы настоящие профессионалы. Это Макс Алафузов из Санкт-Петербурга. Очень добрые прозвучали пожелания от Даниила Жомова из города Петрозаводск. Отдельный привет ученице по фортепиано Ирине Ивановне Четверяковой из музыкальной школы номер 1 имени Синисала. Ну и пожелания скорейшего выздоровления. С днем рождения всех ведущих службы новостей и всех, кто причастен к празднику шансона. Шансон слушает вся Мордовия. Весь Саранск – это Альберт из Саранска. Слушательница наша постоянная Марина из Башкирии поздравляет. Процветание, успеха, как всегда, отличной музыки. Ведущим всегда отличного настроения, здоровья и всего самого наилучшего на работе и в семье. Огромное вам спасибо за позитив и хорошее настроение, которое вы нам ежедневно дарите. Ну, знаете, если бы не вы, то кому же дарить-то? Ты, как старый добрый друг, радио Шанс, всегда знаешь, какую песню поставить, чтобы и поплакать, и посмеяться, и сказать: да, это про меня. Спасибо, что не даешь душе заскучать. Пусть в эфире будет побольше хитов, поменьше помех, а в жизни у всей команды только счастливый финал, как в лучших шансонных историях. Ах, какое замечательное пожелание. Это семья Романихиных из Нижнего Тагила. Привет моей маме, семье, маме Наталье и папе Эдуарду, а также всем жителям СНТ «Вершина». Это город Петрово-Уральск. На связи автор Максим.
1: Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

0: Реклама.
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Только для вас.
10: Мне кажется, что время, оно играет против нас. Не так много времени осталось у нас в программе «По заявкам только для вас». Дневной выпуск. Но сразу спешу успокоить, что у нас еще в запасе есть вечерний. Да и рубрику «Мобильные выходные» никто не отменял. Так что не теряйте надежду. Привет из солнечного Казахстана, города Уральск. Желаю взрывного настроения всегда и везде. Не падайте духом, если все идет не так, как хотелось бы. Верьте в будущее, оно обязательно настанет. Это Рустам. Ой, какие замечательные пожелания. Коллектив «Радио Шансон», с днем рождения. Да, всего самого наилучшего. Продолжайте в том же духе. Вы лучшие. С большим уважением к вам. Это наши слушатели из солнечной Бурятии. Юрий Оставчик. Пламенный привет Жорику от Пахана. Ну и такая просьба. Пригласите Жорика на концерт «Эх, разгуляй» 14 ноября. «Разгуляй-арена» ждет его. Он сейчас на работе. В дороге «Радио Шансон» настроено как положено. Желаю ему хорошего настроения, рабочего дня, ну и приятных попутчиков. Увы, без подписи. Передайте привет моему другу Алишеру Кудусову. Сову от Натальи. Большой привет. Он обидел меня сильно, но все равно перед отъездом хочу передать ему привет. Я в отпуске, теперь надолго. Ох, делитесь, как это у вас получилось надолго в отпуск уходить. Передаю привет девчонкам из чата Максима Поршина. Желаю оставаться такими же красивыми и добрыми. Это пожелание от Натальи. Едем на машине из Санкт-Петербурга и слышим радио «Шансон». Поздравляю с днем рождения всех причастных. Это Дима из Москвы. Продолжается еще пока программа «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Спасибо вам за такие добрые пожелания. Ну а для вас Михаил Шуфутинский.

как жаль, что нельзя продлить это удовольствие, общения с вами в рамках программы «По заявкам» только для вас. Благо, что у нас есть еще рубрика, только так, «Мобильные выходные», она вроде как называется, так что не отчаивайтесь, если вдруг не услышите свой привет именно сейчас. Нам, конечно, дано сейчас передать ваши приветы и красиво завершить эту программу. Провожаем лето на даче всей семьей, делаем шашлыки и еще провожаем Бориса в новую жизнь, легкой работы и карьерного роста. Все получится, мы рядом, семья Бруйковых, Астаховых и Бекаури. Привет для прекрасной половины нашей семьи. Это Ирине, Милочке, Юльчке, маленькой Виктории и Елене. Это поздравления и пожелания от мужской половины. Приехала из Израиля к родителям в село Красненькое. Сидим, едим мороженое, слушаем шансон. Передаю самый теплый сердечный привет родным и любимым. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и побольше радостных моментов. Это Инесса. Привет моей любимой жене Ринке Люляевой. Передал Алексей. Ну, а теперь имениннике Пожигаева Анастасии с 18-летием. Желаем нашему цветочку здоровья и счастья на ее длинном жизненном пути. Это Людмила Николаевна. С днем рождения. Да, Михаил из города Курчатов тоже сегодня свой праздник личный отмечает. Всего вам самого наилучшего здоровья, моих преданных друзей. Моя любимая Аленка, с днем рождения тебя. Будь всегда здоровой, счастливой. Пусть окружают тебя добрые и честные, верные, любящие люди. Улыбайся и радуйся жизни. Ты самая лучшая. Ну и поздравляю с днем рождения Викторию Быкову. Викуль, всего тебе светлого, доброго, семейного благополучия. Твоя одноклассница Марина Драгавцева.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Любите порыбачить? Приезжайте в туристический комплекс «Юхро» в 20 минутах от города. Чистое лесное озеро, природного происхождения среди Дубравы. Собственное рыбоводное хозяйство с карпом, осетром, форелью, 50 мостков для рыбалки, прокат инвентаря, беседки с мангалом, зона с трофейным карпом. Рыбалка для всей семьи. «Юхро» – природа как часть тебя.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября Социальный фонд России автоматически увеличит страховые пенсии трем категориям получателей. Как сообщили в Госдуме, речь идет о пенсионерах, которые отметили 80-летие в августе. Фиксированную выплату вдвое увеличат гражданам, которые в августе впервые установили первую группу инвалидности. Прибавку также получат пенсионеры, прекратившие работать в последний месяц лета. С сентября им назначат выплаты с учетом всех индексаций, пропущенных за период трудовой деятельности. Итоговый размер повышения зависит от продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов. Идеальными вариантами подарков учителям на 1 сентября являются фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Как рассказала «Москве-24» специалист по этикету Екатерина Богачева, среди удачных подарков также наборы сладостей, если они красиво оформлены и собраны в кондитерской. Некоторые учителя сами предлагают дарить сделанные учениками открытки, поделки или памятные вещи. Эксперт добавила, что для первоклассников отдельные букеты цветов от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать одну красивую композицию от всего коллектива. Туры стоимостью около 3 миллионов рублей в Турции уже не считаются пределом для премиального сегмента и относятся к среднему уровню дорогих поездок. Как рассказал гендиректор сети турагентств Александр Макарчан, в эту сумму недавно обошелся семейный отдых россиянам на 2 недели в Кемере. По словам эксперта, на рынке существует предложение стоимостью 100, 150 и 200 миллионов рублей, но позволить себе такие путешествия могут около 1% россиян. Одним из самых дорогих предложений сезона стала поездка семьи в Латинскую Америку стоимостью около 2 миллионов долларов. В турпакет входили вертолетные прогулки, посещение вулканов, гастрономические туры и VIP-перелет из Москвы на частном джете. Доллар на выходные, понедельник, 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

на календаре 15 августа, и сегодня особенный день для нас, сотрудников радио «Шансон», и вас, наших слушателей. Сегодня мы отмечаем день рождения. И лучшее пожелание прозвучало из уст нашего генерального директора Эдуарда Оганесяна. Позволю себе процитировать. «Пусть появляются новые песни, новые имена, пусть впереди нас ждут большие концерты и новые проекты. Но самое главное, пусть всегда остается то, что невозможно придумать искусственно. Особая связь между радио «Шансон», артистами и миллионами наших слушателей. Именно в этом наша сила. И как же мне приятно, что этот день мы отвечаем вместе с вами. Студия Ольга Шатрова. Здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Брэндон Стоун и Нина Шацкая постараются передать атмосферу этого города. Стамбул невозможно описать. Он такой разный. Ну и по мне кажется, что настроение этой песни — это Стамбул в ранний предрассветный час, где нет суеты, ну а после уже температура кипения.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Камнеград помогает. Портрет на фотоовале до 40 дней бесплатно. Приходите с фотографией в любой из салонов Камнеград. 234-03-77.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщик

0: Электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: Стройфлот. Гордость поколений.
0: Нижний Новгород, улица Свободы 1, 229-66-89.
2: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
3: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Если в пятницу вечером в вашей душе происходит что-то непонятное, это совесть дерется с искушением. Лето на радио «Шансон».

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

Иногда мы осознаем ценность отношений только тогда, когда их больше нет. И зачастую мы расстраиваемся о потере, понимая, что ты любил, а любимый лишь позволял себя любить. И всему виной убеждение, что любовь нужно заслужить через самоотречение. История любви, которая прозвучит далее, тоже на эту тему. Музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

мобильные выходные на радио Шансон. Приветы ваши летят, да, родителям Валентине Иванне и Владимиру Ильичу Савицким из города Дубасары, Приднестровья. Приезжаю раз в году из СПБ. Всем хорошего, всего самого лучшего, мира, здоровья, исполнения желаний. Это Борис, сын города Дубасары. Желаю радио и всей команде бодрости духа, позитивных и талантливых артистов, процветания на долгие годы. Это Зоя Домнич из города Подольск. С днем рождения моя дочь Анастасия. Она сейчас далеко в Германии. Это Светлана. И вот еще от Николая Шункова из Читы сообщение. Для меня, как человек, который любит качественную русскоязычную музыку, вы самая близкая по духу радиостанция. Желаю вам сохранить традиции, истории наших песен, которые служат связи между поколениями. Ну и, конечно, желаю вам постоянно расширять географию вещания. Вот за это отдельное спасибо.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. Новая «Лада Гранта» от 624 тысяч рублей. С выгодой по программе «Трейдин» и госпрограмме у официального дилера «Агат». Ждем вас на Комсомольском шоссе 7В и Родионова 203. Подробности по номеру 260. Код города 831. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: Благодарю вас.
2: Спасибо.
4: Мы вам очень
2: спасибо
4: благодарны.
2: Большое. Большое спасибо.
5: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Портал госуслуги в перспективе должен стать крупной социальной медиаплатформой, однако отдельного мессенджера в его структуре создавать не планируют. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуд Шадаев, новую концепцию развития портала ведомство обсудит с регионами. Пока неизвестно, какие именно функции получит обновленная платформа. Мессенджер Макс уже используется для взаимодействия с сервисами госуслуг. Пользователи могут получать в нем одноразовые коды для подтверждения входа и уведомления о ходе оказания госуслуг. Для этого учетные записи должны быть привязаны к одному номеру телефона. Зумеры чаще всего завидуют другим из-за жесткой зацикленности на работе и дедлайнах. Также на них влияют внутренние комплексы, мешающие наслаждаться жизнью. Как рассказала изданию «Абзац» психолог Александра Миллер, постоянная гонка за успехом лишает представителей поколения Z радости. Она подчеркнула, что достижения других людей нужно рассматривать как стимул для собственного роста. При этом нужно составлять конкретный план действий. В данной ситуации речь идет о конструктивной зависти. Наиболее опасна для человека деструктивная зависть, так как она разрушает его и выливается в негатив. Круизы между Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов в России. Как сообщили в судоходных компаниях, внутренние круизные путешествия в последние годы пользуются стабильно высоким спросом у россиян. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии туризма в стране. Средняя заполняемость пассажирских рейсов достигает отметки 85%. В топ популярных маршрутов вошли поездки по городам Золотого кольца и Казани. Среди туристов стали востребованы так называемые половинки маршрутов в одну сторону. Данный формат позволяет путешественникам прибыть в пункт отправления, например, на поезде, а обратно вернуться на теплоходе. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Снова. Табак убивает горе, но неизбежно ослабляет энергию. Предлагаю рассмотреть торт в качестве борьбы со стрессом. Ведь торт – это лучшее лекарство от хандры. Он не задает вопросов, не критикует и не требует объяснений. Просто лечит. Целебными свойствами обладают и любимые песни. Порадую вас ими в исполнении Александра Розенбаума, Владимира Ждамирова, Стас Михайлова, Алла Риты и Алексея Петрухина. Так что счастья вам во все углы, денег во все карманы, здоровья во все органы. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многократно.

Всем стюардессам, тем, кто выбрал эту непростую профессию, огромный музыкальный привет от Владимира Ждамирова. Ну и раз мы затронули эту романтичную профессию, то поделюсь любопытным фактом. Оказывается, шейный платок — это не только аксессуар. Яркий платок может использоваться

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Бриллиант!

0: это я.
1: 07 – это номер службы ВСР для заказа междугородних и международных звонков. Но в песне номер превращается в символ. Для героя это не просто цифры, а формула надежды. Он раз за разом начинает ожидание заново. Буду ждать, я согласен начинать целый вечер с нуля, несмотря на помехи и задержки. Технологии уже давно заключены в смартфоны, которыми мы пользуемся без посредников, никаких ограничений отныне и в прослушивании любимой радиостанции «Шансон». Теперь мы всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Баян. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

0: Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Весело прожитые выходные, грустно начатые будни. Лето на радио «Шансон».

вновь мобильные выходные на радио «Шансон» нашего любимого дядя Колю, как отчим, но нам, как родной отец и дед. Дорогой Кузьменко Николай Федорович, желаем тебе здоровья, долгих лет, уважения коллег, родных и просто счастливой жизни. Это жена, любовь, дочери, зятья и внук. А привет моей любимой супруге Анне Бородачевской и своим любимым детям Ангелине, Дмитрию, Даниилу, Михаилу, Веронике. Это ваш любящий папа и муж. Хочу сказать спасибо моему мужу Сергею за то, что отвез нас с детьми на отдых. Ну а сейчас едем в Краснодар. Зайка, спасибо тебе, это твоя супруга Жанна. Ну что ж, я на этом раскланиваюсь. Отличного вам вечера.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Развитие широкой сети высокоскоростных железнодорожных магистралей в России откроет новые перспективы для работы, учебы и туризма. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, одной из опор нашей транспортной независимости остается железнодорожное машиностроение. Следующий технологический рывок в отрасли связан с высокоскоростными электропоездами. Как сообщает РИА Новости, высокоскоростной считается двухпутная ЖД-линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 км в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время пути между столицами составит 2 часа 15 минут. В России импорт ряда инсулинов замещен отечественными препаратами на 100%. Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, российские инсулины не уступают импортным по качеству и эффективности, а по доступности и стабильности поставок превосходят их. Отечественные аналоги создаются в соответствии со стандартами качества и проходят все этапы контроля. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. С 28 по 30 августа на Гребном канале в столичном районе Крылатское состоится фестиваль водных видов спорта «Открытая вода». Как сообщает портал «Москва-24», ссылаясь на мэрию, главными событиями станут чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту, в том числе соревнования на флайборде и гидроцикле. 30 августа, помимо соревнований, гостей ждет развлекательная программа. Доллар на выходные, понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: было клево той весной.
1: А сегодня особенная дата для всей нашей команды. Радио Шансон празднует день рождения. Если сказать честно, главный подарок для нас – это ваши сообщения, звонки, истории, которые приходят в эфир каждый день. Спасибо, что делитесь своей жизнью и делаете это с нами, с Радио Шансон. С вами сейчас Рита Виноградова. Доброго вечера всем.

Владислав Медяник звучит на любимой волне радио «Шансона». В Москве чувствуется по-настоящему осенняя свежесть. И минувшая ночь, кстати, стала одной из самых прохладных за все это лето. Но есть и хорошая новость. Уже завтра в столицу начнет возвращаться настоящее августовское тепло. А мы ждем. Так что лето еще никуда не уходит, успеваем наслаждаться, а мы стараемся создавать для вас атмосферу тепла и душевности. Прямо сейчас послушаем Юрия Антонова «Лунная дорожка». Музыки много, шансон один.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж». НМ. Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: «Стройфлот. Гордость поколений».
6: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Продолжаем праздничное настроение здесь на волне радио Шансона. Суббота — это, конечно, день маленьких радостей, а может быть и больших. И, конечно, любимая музыка — это неотъемлемая часть счастливых мгновений. Предлагаю прямо сейчас послушать группу «Кино. Место для шага вперед».

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-29. Город Москва. 18+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А тот самый остров, где вас всегда примут, это волна радио Шансон. Обнимаем и любим каждого, кто рядом. Сегодня особенный день. Мы отмечаем 26-й день рождения. У микрофона Рита Виноградова. Отличный вечер. Продолжим самой динамичной и веселой программой. В нашем эфире вас ждут танцевальные хиты, новинки. Эх, разгуляя следующие 2 часа в эфире. Не пропустите. А прямо сейчас Сергей Наговицын.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобан, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Забудьте о суете и шуме города в туристическом комплексе «Юхро». Уютные домики с панорамным видом на озеро, оборудованные всем необходимым для комфортного отдыха. Баня на воде и сибирский чан помогут еще больше расслабиться. А для любителей активного отдыха есть рыбалка, прокат сапов, катамаранов. «Юхро. Природа. Как часть тебя». Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
6: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
7: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк».
8: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: залит, твоей любовью согрет. Друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют даже недружественные страны, включая европейские компании и бизнесменов. Как сообщил советник президента Антон Кобяков, многие западные компании уже давно работают как российские. Часть бизнеса по понятийным договоренностям со своими правительствами продолжает работу в нашей стране, стараясь не привлекать внимание русофобов этих стран. ВЭФ состоится с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примут участие представители 75 стран мира. Планируется подписание 380 соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей. В интернет-магазинах базовый школьный набор можно собрать, начиная от 2500 рублей. По информации ТАСС, комплект с обувью, аксессуарами и рюкзаком обойдется примерно в 5000 рублей, а с учетом канцелярских принадлежностей – 6000. Эксперты Ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что вывести постоянную среднюю цену школьного набора в интернете невозможно из-за большого числа предложений, скидок и акций. Одни позиции одежды подорожали примерно на уровень инфляции, другие продаются по сниженным ценам. Канцелярские товары в отдельных категориях за год стали дешевле на 5-13%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 200 000 рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Спасибо.
6: Спасибо вам.
7: Благодарю вас.
5: Спасибо вам
7: очень
5: спасибо
7: благодарны.
5: Вы вам благодарны.
8: Большое спасибо.
9: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
10: 18+.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 120, 27, 4, 56, 27. Город Москва, 18+.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
6: Людочка, вы ничего не забыли?
7: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
6: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
7: Так до ноября, время еще есть.
6: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
7: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
10: Третье место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».
2: Под

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Социальном фонде России заявили, что пособие по родам можно увеличить, если рассчитать его по выгодным годам. Обычно пособие рассчитывается, исходя из заработка за 2 года, предшествующих году начала отпуска по беременности и родам. При этом годы, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком, можно заменить на более выгодные для расчета периоды. Например, если декретный отпуск начинается в 26-м году, пособие рассчитывается по доходам за 25-24 годы. Однако, в случае, если в 24-м году женщина ухаживала за старшим ребенком, она может заменить этот период на 23-й год, если это приведет к увеличению выплаты. В Социальном фонде напомнили, что для замены лет необходимо подать соответствующее заявление работодателю. Сегодня исполняется 26 лет с начала вещания радио «Шансон». Все эти годы на нашей волне звучат самые душевные песни шансона по-русски. Под них мы думаем, грустим и радуемся, сопереживаем, мечтаем и строим планы. Это честные, сердечные истории жизни, которые нравятся миллионам людей в России и за ее пределами. Поздравляем всех артистов и слушателей с 26-летием радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Более 1000 пар выбрали 7 и 27 июля 2027 года для бракосочетания в Москве. Даты с семерками считаются наиболее популярными в следующем году. Как рассказали ТАСС в управлении ЗАГС столицы, в топ-дат для свадьбы в 27 году попали 27 февраля, 5 и 26 июня. Больше всего заявлений в ЗАГСы подали на июль, свыше 2500. Как пишет Москва-24, подать заявление на регистрацию брака можно на сайте мост.ру, через портал госуслуги или непосредственно во дворцах бракосочетания. Госпошлина составляет 350 рублей. В завершении выпуска информации о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юань стоит 12,48. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Сохраним память на века. Красивый памятник с установкой из уральских гранитов за 23 520 рублей. Камнеград, 234-03-77.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость! Эти ваши типовые планировки.
5: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. Генеральный партнер премии группы компаний «Кронверк». 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

0: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.
1: На Радио Шансон реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Добрый вечер, друзья. В эфире праздничная программа только для вас. Время, когда звучат самые теплые слова, любимые песни и хорошие пожелания. Номер плюс 7-909-955-103-0. Пожалуйста, отправляйте свои сообщения. Сегодня 15 августа. Радио Шансон отмечает день рождения. Спасибо каждому, кто все эти годы остается с нами на одной волне. Переходим к главному, к вашим сообщениям. Радио Шансон. Хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения, Дикун Михаила. Передать привет всем гостям, с кем мы сидим. Почаще собираться вместе. Я вас всех очень люблю. Сегодня вечер встречи друзей и родных. Хочу передать привет сестре Тане, брату Саше, снохе Ире и моему мужу Сергею. Мужчине, точнее. Может быть, не мужу пока еще, да? Но, тем не менее. Хотим услышать хорошую песню. С уважением, Лена, город любим. Еще одно сообщение. Забалуеву Юлию из Москвы. С днем рождения. Поздравляют семья и друзья. Муж Кирилл, дочь Алина, друзья Титовы, Чепрунова и Аня Масленникова. От всей души желают счастья, здоровья. Юля, ты невероятной души и гостеприимства человек. С днем рождения. Оставайся такой же красивой, доброй, веселой и позитивной. С днем рождения. А следующая песня специально для вас и вашего настроения.

0: реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

мы с любимой женой Анечкой Железовой затеяли небольшой ремонт на даче сегодня и чуть не разругались. Передайте привет моей любимой жене, и пусть она сильно не волнуется, все у нас получится. Поставьте хорошую песню, пожалуйста. Конечно, хорошую песню поставим. Это нам написал постоянный слушатель Константин из Луганска. И, конечно, поздравляю Радио Шансон с праздником. Спасибо. Моя любимая Аленка, с днем рождения тебя. Будь всегда здоровой, счастливой. Пусть окружают тебя добрые, честные, верные, любящие люди. Ты самая лучшая. Моя любимая Аленка, написала мама. Благодарю от всей души за ваши поздравления, дорогие радиослушатели. Переходим к следующим сообщениям. Добрый вечер, любимый Шансон. Меня зовут Любовь, и я из Тулы. Моя мамочка Надежда Ивановна. Много лет ваша яркая поклонница. От всей души поздравляю. Поздравляем вас с 26-м днем рождения. Отличная дата. Желаем процветания, любимой радиостанции, отличных эфиров и самые наилучшие пожелания сотрудникам. Спасибо вам огромное от всего коллектива Радио Шансон. Хочу сказать спасибо, слова любви и благодарности моим любимым и дорогим сестре Светлане, маме Галине Степановне за то, что они у меня самые лучшие. И сейчас со мной на даче. День рождения у меня завтра. Моя мамуля уже сегодня приехала с сюрпризом. Люблю тебя. Ты самая лучшая. Здоровья тебе, родная. Мы все тебя очень любим. Доченька Алена. Поздравьте наших родителей, Олечку Виктор и Евгения Витальевича из Симферополя с 28-летием со дня свадьбы, от дочерей, зятьев и от внученьки Евочки. Пожелание крепкого здоровья, семейного счастья и прожить еще столько же лет вместе. И песня для вас, дорогие радиослушатели.

0: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер «Аутобанк», не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: BLG. Надежность в движении.
2: Юхро. Все для вашего комфортного отдыха на природе. Уютные дома на берегу озера. Баня на воде с сибирским чаном. Рыбалка, лодки и катамараны. Банкетный павильон и юрта для проведения красивых мероприятий. И все это на берегу живописного лесного озера, всего в 20 минутах езды от города. Юхро. Природа. Как часть тебя. Скидка 10% по промокоду «Радио». Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

мы сегодня просто отдыхаем. Шашлык, костер, свой дом. Хочу сказать мужу, я просто люблю тебя, и мне больше никто не нужен. Максим Антипин, ты моя судьба. Передайте большой привет город Бийск, любимой Еленушке и ее сестре. Далее, привет коллегам-водителям, дальнобойщикам, город Алексеевка, Белгородская область. Всем добра и позитива, удачи на дорогах. Стою в Дмитрове, жду выгрузку, написал нам Олег. Олег, вам хорошего рабочего вечера. Любимый шансон, поздравьте, пожалуйста, семью Курносовых с 22-летием знакомства от Надежды сообщения. Поздравляем радио Шансон, просим передать привет нашим гостям с Тюмени, Калмыковым Насте Николаю, Татьяны и Александра с Краснодара. Далее от Светланы сообщение: с днем рождения, любимое радио, передаю привет всему Липецку. Передаю привет из Нижегородской области Ендовищи своему любимому супругу Дамиру. Занимается своими делами в мастерской и слушает шансон. Правильно делает. Поздравляю свою любимую жену Ирину Исайкину с гранатовой свадьбой. Желаю нам крепкого здоровья, неиссякаемой любви и успехов нашим детям. Муж Сергей. Ну что, следующая песня от Сосо Павлиашвили «Радовать». Хочется пожелать всем романтического вечера и побольше любви, конечно.

звучит шансон. Отличного вечера всем, кто на волне. Сегодня день рождения самой душевной радиостанции. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра. В доме, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Ведь музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. А прямо сейчас для вас Александр Буйнов «100 недель».

0: на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Дорогие наши самые душевные радиослушатели, очень много поздравлений прилетело. Спасибо за ваши добрые пожелания. Переходим к приветам. Передаю привет семьям Чернокрылюк, Поляковым, Максимовым, Гриневым. Мы сейчас отдыхаем на Дону. Всем хорошего настроения от Катерины. Далее наша любимая радио «Шансон». Поздравляем вас с праздником. Желаем процветания, побольше постоянных слушателей. Спасибо, что вы есть. А мы говорим вам спасибо, что вы есть, дорогие наши радиослушатели. Привет передаю мужу Вячеславу и его другу Жене. Они делают машину, ну пусть все у них получится. Хочу передать привет мужу Сергею Малехину, сказать, что я очень сильно люблю его все наши 22 года. Хочу поздравить дорогую подругу Саратова, Олесю Лапшину, с нашим 45-летием дружбы. Сидим на даче за теплым, уютным и вкусным столом с шашлыком. Ой, как бы хотелось быть рядом с вами. Люблю тебя, дорогая подруга, от Анюты. Далее поздравляем всех сотрудников. Так, это сообщение у меня улетело куда-то. Хочу поздравить дорогую подругу с Саратова. Да, вот. Поздравляем всех сотрудников, руководства, партнеров и артистов радио «Шансон». Слушаем на сочинской кухне. Передаем всем слушателям, гостям и жителям города привет. С уважением, директор и ведущий радио «Шансон» Сочи Алексей Сергеевич Чистяков. Алексей Сергеевич, вам ответный привет. В первую очередь поздравляем радио «Шансон» с праздником. Процветание, долгих лет вам на радиоволнах. Хочу передать привет мужу Сергею Соловьеву и его брату Александру. Отдыхаем на даче. Последние летние деньки. Ну какие последние-то, не последние. А также привет моим детям Дмитрию и Виктории. Написала нам Марина из Мичуринска.

растворялись.

вот так пролетает быстро время на волне радио Шансон. Мы завершаем час приветов. Конечно, не все сообщения смогу прочитать, поэтому простите меня, пожалуйста. Большой привет моим детям Ирине и Саше Деряжиным. Люблю вас, всегда поддержу. Привет моему мужу Арташу. Обожаю тебя. И пусть весь мир с помощью вашего радио узнает, как я его люблю. С днем рождения, Шансон, написала нам Ирина. Мы хотели бы передать Александру Рухло из Батайска большой привет и пожелать отличного настроения и никогда не унывать, знать, что его очень любят и ценят сын и супруга. Хочу передать привет Сафаровку. Сидим с друзьями, делимся радостью со сбором урожая рядом с семьей Соболевых, с Наташей Епифановой, со Славой Беловым, с Алексеем Артемовым. Всегда так душевно проводим вечера. Всем хороших выходных. Татьяна Мельникова из Саратова написала. Образцово показательный участок 831 поздравляет с десятилетием свадьбы семью Меркуловых из Шатуры от семейного чата. Шансонщик, дорогой, с днем рождения. Передайте в Псков привет Саше и Анечке. Далее передайте привет Геннадию и Светлане Комаровым. Мы их очень любим. Передайте привет трем Серегам, Олечке и еще и Олечке и Сонечке в СНТ 76 Каменско-Уральского. Вы самые крутые, родные и лучшие. Спасибо, что вы есть, что всегда рядом, что умеете всегда помочь. Еще одно сообщение успеваю прочитать. Поздравляю с днем рождения. Прошу передать привет моей любимой супруге Нине. Вот и завершился час приветов.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Банк-партнер Аутобанк, не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: первых секунд этой песни мы узнаем родного Ивана Кучина. А ученые, кстати, все чаще говорят о том, что оптимизм напрямую связан с качеством жизни и даже влияет на здоровье. Поэтому пусть ваши выходные пройдут только с хорошими новостями. На календаре выходной впереди потепление, а сегодня еще и день рождения радио «Шансон». Поводов для улыбки вполне достаточно. Ирина Круг, Александр Новиков. В ближайшие минуты.
1: В начале жизни длинной, где без любви ни дня,

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 70 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Бит».

0: бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вода.
1: Ярослав Сумишевский, «Ты не суди меня». У микрофона Рита Виноградова. Наверное, каждый из нас хоть бы раз хотел вернуться все-таки в прошлое, что-то исправить, что-то сказать, где-то остаться еще на 5 минут. Но если задуматься, именно наши ошибки сделали нас теми, кем мы стали сегодня. А значит, жалеть стоит меньше, а ценить настоящее больше. А музыки много, шансон один.

0: Судостроителям почет и уважение.
1: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
0: «Стройфлот» – гордость поколений.
1: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Да, да. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

это лето в Москве может стать самым холодным за 14 лет. Синоптики прогнозируют, что нынешнее лето окажется самым холодным с 2009 года. Представляете? При этом завтра температура все-таки поднимется до плюс 24 градусов. Ну что ж, согреваемся вместе здесь, на волне радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А как бы не было ветрено, бессовестно наступающей осенью, радио «Шансон» продлевает летнее настроение своим слушателям с 24 по 30 октября в Турции. На берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике встретятся поклонники шансона и звезды душевного жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Памятники от простых до эксклюзивных. Ограды, цветники, кресты из металла. Красивые мемориальные комплексы. Много видов цветных гранитов. И все это в компании «Камнеград». Наши близкие достойны памяти. «Камнеград». Память на века. Звоните 234-03-77.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов и розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Говорят, хороший семейный кроссовер сегодня дешевле 3 миллионов не найти.
2: Тогда у нас отличная новость. В Нижегородце кроссовер Чанган CS75+ от 2 миллионов 200 тысяч рублей.
1: Серьезно?
2: Да, это специальное предложение в честь открытия нового автосалона Чанган Нижегородец. Торопитесь, пока авто в наличии. Ждем вас в Чанган-центр Нижегородец на Московском шоссе 34. Нижегородец. Твой выбор, твой автомобиль, твой путь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Внимание, акция.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Эх, проснулся утром рано, зявно, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит.

на шутку зашла. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку, масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе

а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, шоферов.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 69 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титан».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто

по чужой колее проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж от низда, а ерзанье

Аленушка, Аленушка, Алена, сероглазая, ты сказку мне, Аленушка, рассказывай.

не наваждение, не дьявольский сон за поражением, вновь поражение, в черные списки судьбой занесен их.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титан».

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Как ты встретишь меня, моя нежная, когда я у людей на виду из-за стенок режимного лагеря? Я к тебе уцелевший приду.

0: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Был Андрюха нормальным мужчиной. Не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал. Думал, это все не всерьез.

Пепси даю. И чего говорю, невеселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя кричу утюгом.

ветерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. И вот Андрюха теперь

0: плакать кот. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: Темная ночка. Только на радио Шансон.
2: Я родился в семье профессора истой, и мог окончить полный курс любых наук. Но на беду стоял наш дом против постой, и ресторан я вцепился как паук. Я начал пьянствовать с друзьями и подружками, не зная, удержу, что лошади без удил. С утра в буфете я стучал пивными кружками, а ночи в липком коктейль Холле проводил.